0: Только сегодня в сети магазинов «Максоней Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоней Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Только сегодня в сети магазинов «Максоней Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоней Хашмаль». Не пропустите!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
3: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
4: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Вечером 18 июля в различных регионах Израиля прошли массовые демонстрации протеста, направленные против текущего курса действующего правительства. В Тель-Авиве на митинг собрались более 1000 человек. Параллельно с этим в Хайфе состоялась акция протеста, собравшая несколько сотен участников. Основным требованием демонстрантов стала отмена пакета законов, утвержденных Кнессетом в течение последней недели перед завершением парламентской сессии. Центральное командование США прокомментировало, что в последние часы американские силы начали авиаудары против Ирана в соответствии с указаниями Верховного Главнокомандующего. Эти удары направлены на дальнейшее ослабление способности Ирана угрожать коммерческим судам в Ормузском проливе и на быстрое наказание проиранских сил за нападение на американских военнослужащих в Иордании прошлой ночью. Государственный департамент США опубликовал всеобщее предупреждение для американских граждан, находящихся за рубежом, призвав их проявлять повышенную бдительность во всех регионах мира. Согласно заявлению американского внешнеполитического ведомства, эскалация напряженности на Ближнем Востоке создает сложную обстановку в сфере безопасности и повышает риски непредвиденного развития событий. Официальный Вашингтон подчеркнул, что военизированные группировки, координируемые иранской стороной, могут предпринимать попытки атак против дипломатических ведомств, коммерческих объектов и иных американских интересов за пределами Соединенных Штатов. Ведомстве также добавили, что на фоне возможных закрытий воздушного пространства путешественники могут столкнуться с массовой отменой коммерческих авиарейсов и серьезным нарушением графиков поездок. В связи с этим находящимся за границей гражданам рекомендуется регулярно отслеживать местные новости и строго следовать директивам ближайших посольств и консульств США. Накануне спикер Кнессета Амир Охана объявила о завершении работы и роспуске Кнессета 25-го созыва, закрыв самую продолжительную и сложную сессию в истории израильского законодательного органа. В своем прощальном обращении глава Кнессета подчеркнул, что этот созыв совпал с тяжелейшим периодом затяжных боевых действий, эвакуацией жителей приграничных районов севера и юга, а также масштабной общественной борьбой за возвращение похищенных граждан. Несмотря на острые политические разногласия, Охана отметил периоды широкого консенсуса при принятии ключевых социальных законов. Председатель Кнессета призвал коллег в преддверии предстоящей предвыборной гонки помнить о национальном единстве и уважении к оппонентам. Дорожная полиция округа Иудея-Самария провела масштабный рейд, направленный на выявление грубых нарушений и пресечение опасного поведения на дорогах. В ходе проверок инспекторы выписали около 400 штрафов, из которых более 50 за использование мобильных телефонов, и временно лишили прав почти 30 водителей. Около 40 неисправных транспортных средств

сбытого, а фура конфискована. И далее говорим о погоде. Сегодня, воскресенье, 19 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Только сегодня в сети магазинов «Максанэй Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максанэй Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в «Краун Плаза Хайфа» вас ждет...

0: Июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: приятно говорить много. Важно оставаться внутри беседы, даже если словарный запас пока не богат. Есть несколько коротких слов, которые помогают это сделать. Например, «маньен» – универсальная реакция. Интересно. Ты можешь не все понять, но показываешь, что ты слушаешь и включен. «Барур» – сигнал «я с тобой». Не обязательно означает полное согласие. Скорее, контакт. Ясно. «Анимавин» – «анимавина». Я понимаю. Это не экзамен на понимание, а знак участия. «Кен-кен». Да-да, подтверждение внимания. Часто используется не как согласие, а как поддержка хода разговора. Или «яхольот». Может быть, возможно. Очень полезная фраза, когда не хочется спорить или занимать жесткую позицию. Конечно, слово «нахон» – мягкое согласие без обязательств. Ты не закрываешь тему, но и не входишь в конфликт. Этот короткий разговорник не про лексику. Он про социальную навигацию, как быть нормальным собеседником, даже если словарный запас скромный. И именно так в Израиле разговаривают каждый день, везде и всегда.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CoIL.
1: Только сегодня в сети магазинов Макса Нейх.

0: Кошмаль. Состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в Максана и Кошмаль. Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Только сегодня в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Сегодня утром, 19 июля, компания «Ракевет Исраэль» сообщила, что движение поездов на нескольких ключевых маршрутах временно заблокировано из-за сильного возгорания, которое вспыхнуло в непосредственной близости от железнодорожных путей в районе Бер-Яков. На данный момент полностью остановлено сообщение между станциями Лод, Реховод и Ашкелон, а также на отрезке между Лодом и Ришон-ЛеЦионом. В связи с ЧП графики движения сбились и фиксируются масштабные задержки на ряде платформ южного и центрального направлений. Железнодорожная компания «Ракевет Исраэль» работает над устранением последствий инцидента. Пассажирам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты. Центральное командование США прокомментировало, что в последние часы американские силы начали авиаудары против Ирана в соответствии с указаниями Верховного главнокомандующего. Эти удары направлены на дальнейшее ослабление способности Ирана угрожать коммерческим судам в Ормузском проливе и на быстрое наказание проиранских сил за нападение на американских военнослужащих в Иордании прошлой ночью. Государственный департамент США опубликовал всеобщее предупреждение для американских граждан, находящихся за рубежом, призвав их проявлять повышенную бдительность во всех регионах мира. Согласно заявлению американского внешнеполитического ведомства, эскалация напряженности на Ближнем Востоке создает сложную обстановку в сфере безопасности и повышает риски непредвиденного развития событий. Официальный Вашингтон подчеркнул, что военизированные группировки, координируемые иранской стороной, могут предпринимать попытки атак против дипломатических ведомств, коммерческих объектов и иных американских интересов за пределами Соединенных Штатов. Ведомстве также добавили, что на фоне возможных закрытий воздушного пространства путешественники могут столкнуться с массовой отменой коммерческих авиарейсов и серьезным нарушением графиков поездок. В связи с этим находящимся за границей гражданам рекомендуется регулярно отслеживать местные новости и строго следовать директивам ближайших посольств и консульств США. Накануне спикер Кнессета Амир Охана объявила завершение работы и роспуске Кнессета 25-го созыва, закрыв самую продолжительную и сложную сессию в истории израильского законодательного органа. В своем прощальном обращении глава Кнессета подчеркнул, что этот созыв совпал с тяжелейшим периодом затяжных боевых действий, эвакуацией жителей приграничных районов севера и юга, а также масштабной общественной борьбой за возвращение похищенных граждан. Несмотря на острые политические разногласия, Охана отметил периоды широкого консенсуса при принятии ключевых социальных законов. Председатель Кнессета призвал коллег в преддверии предстоящей предвыборной гонки помнить о национальном единстве и уважении к оппонентам. Дорожная полиция округа Иудея Самария провела масштабный рейд, направленный на выявление грубых нарушений и пресечение опасного поведения на дорогах. В ходе проверок инспекторы выписали около 400 штрафов, из которых более 50 за использование мобильных телефонов, и временно лишили прав почти 30 водителей. Около 40 неисправных транспортных средств были полностью отстранены от движения. Наиболее вопиющим инцидентом стало задержание фуры фуры с территории с фальшивыми номерами, в которой инспекторы обнаружили критическую поломку в тормозной системе. Выяснилось, что это фура

Из-за поломок уже снималась с эксплуатации несколько месяцев назад. Инспекторы подчеркнули, что неисправные тормоза многотонной машины создавали угрозу окружающим. В отношении нарушителя начато

Были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Лея Гольдберг занимает особое место в истории израильской литературы и современного иврита. Она родилась в 1911 году в Кенинсберге, выросла в Литве и еще в молодости начала писать стихи на иврите, языке, который в те годы только формировался как современный разговорный язык.

0: подмандатную Палестину, Лея Гольдберг приехала в 1935-м и вскоре стала одной из заметных фигур литературного Тель-Авива. Она писала стихи, романы, пьесы, переводила европейскую литературу и позже преподавала в Еврейском университете в Иерусалиме. Но для многих израильтян имя Леи Гольдберг прежде всего связано с детской литературой. На ее книгах выросло несколько поколений детей. Среди самых известных – «Квартира для сдачи», «Господин симпатия» и «Пять воздушных шаров». Книги, которые в Израиле знают почти в каждой семье. При этом ее детские тексты никогда не были только детскими. В них всегда чувствовалась тонкость языка, внимание к человеческим чувствам и особая мягкая интонация, благодаря которой книги Леи Гольдберг остаются популярными и до сих пор. Не менее важное место в ее творчестве занимала поэзия. Многие стихи Леи Гольдберг позже стали песнями и вошли в израильскую музыкальную культуру. Сегодня ее имя носят улицы, школы и библиотеки. А сама Лея Гольдберг остается одной из ключевых фигур израильской литературы 20 века.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04.

0: 8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максоней Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоней Хашмаль». Не пропустите!
2: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Командование ЦАЛИ официально подтвердило скорое прибытие в нашу страну дополнительной партии американских самолетов-заправщика, призванных расширить возможности стратегической авиации. Во избежание логистического коллапса в гражданском секторе и массовой отмены пассажирских рейсов в разгар сезона отпусков, стороны отказались от идеи размещения новой техники в международном аэропорту имени Бен-Гуриона. По согласованному решению оборонных ведомств, весь прибывающий флот американских танкеров будет перенаправлено на специализированные военно-воздушные базы. Американская пресс-служба подчеркнула, что развертывание сил организовано таким образом, чтобы полностью обеспечить оперативные нужды союзников, сохранив при этом стабильность и непрерывность работы гражданских транспортных артерий Израиля. Подразделения военно-воздушных сил страны уже завершили все необходимые подготовления к приему и обслуживанию дополнительных самолетов. Вашингтон расширяет масштабы военного присутствия на Ближнем Востоке, направляя в наш регион дополнительные эскадрильи ударной авиации. Как сообщили общественная телерадиокомпания Израиля Кан-11 и издание The Wall Street Journal, этот шаг предпринимается в ответ на интенсивное вооруженное противостояние с иранской стороной. Основной оперативной задачей прибывающих боевых машин станет подавление и уничтожение стационарных и мобильных радиолокационных станций противника. Ликвидация этих систем призвана полностью нейтрализовать потенциал противовоздушной обороны иранской стороны, обеспечивающий наведение и запуск ракет. Как стало известно, двое американских военнослужащих погибли при отражении иранской атаки баллистическими ракетами и беспилотниками на силы США в Иордании. Об этом сообщает Центральное командование США. Еще один американский военнослужащий числится пропавшим без вести. Четверо получили ранения и были эвакуированы в госпитале в Иордании. После оказания помощи их выписали. Остальные же военнослужащие с легкими травмами вернулись к выполнению своих обязанностей, говорится в сообщении Центрального командования США. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел официальную встречу с послом Аргентины в Израиле Равином Шимоном Акселем Вахнишем, в ходе которой выразил решительную поддержку Аргентине и ее лидеру Хавьеру Милею. В знак крупнейших союзнических отношений главе израильского правительства подарили эксклюзивную футболку национальной сборной Аргентины, а также футбольный мяч. Во время встречи стороны обменялись теплыми приветствиями и подчеркнули стратегическую важность двустороннего партнерства. Премьер-министр отметил, что президент Хавьер Милей произвел настоящий переворот в отношениях между двумя государствами, сделав Аргентину одним из главных и надежных друзей Израиля на международной арене. Министерство иностранных дел Израиля напоминает гражданам, что разработан цифровой инструмент безопасности для выезжающих за рубеж. Запущено бесплатное мобильное приложение TrefIL. Новая платформа призвана защитить путешественников на фоне участившихся инцидентов, связанных с угрозами личной безопасности во всем мире. Особое внимание ведомство уделяет бывшим военнослужащим и резервистам ЦАЛЯ, которые нередко из-за невнимательности провозят в багаже боеприпасы или элементы снаряжения, что грозит им арестом в иностранных государствах. Масштабы проблемы подтверждает статистика. Только за первую половину текущего года в МИД поступило около 10 тысяч подобных экстренных запросов. Мобильный сервис позволяет оперативно связываться с ситуационным центром министерства, проверять правила въезда, находить контакты местных служб спасения и дипмиссий, а также безопасно хранить копии документов. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 19 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс

24. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе.

0: Только сегодня в сети магазинов «Максоней Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоней Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Только сегодня в сети магазинов «Максоней Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоней Хашмаль». Не пропустите!

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко.
1: Парк Ариэля Шарон расположен на юге Тель-Авива на месте бывшей свалки Хирия. На протяжении десятилетий сюда свозились отходы со всего региона Гуш-Дан. И к концу 20 века это место считалось одной из самых серьезных экологических проблем страны. Свалка была закрыта в конце 90-х. А в начале 2000-х было принято решение о масштабной рекультивации территории и создании общественного парка. Проект включал очистку почвы, переработку накопленных отходов, укрепление холма и формирование нового ландшафта. Работы велись поэтапно и заняли многие годы. Создание парка стало одним из крупнейших экологических проектов в истории Израиля. В его разработке участвовали израильские и международные специалисты в области экологии, градостроительства и ландшафтной архитектуры. Особое внимание уделялось вопросам безопасности, устойчивости грунта и долгосрочного использования территории. Сегодня парк Ариэля Шарона – это большое зеленое пространство с пешеходными и велосипедными маршрутами, смотровыми площадками, зонами отдыха и природными ландшафтами. Парк выполняет сразу несколько функций – рекреационную, экологическую и образовательную. Здесь проводятся экскурсии и программы, посвященные переработке отходов, экологии и устойчивому развитию городов. Парк стал примером того, как проблемная территория может быть интегрирована

0: городскую среду и превращена в важный элемент инфраструктуры большого мегаполиса.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максоней Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоней Хашмаль». Не пропустите!

0: Лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максоне» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоне» и «Хашмаль». Не пропустите!
0: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максоне» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоне» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте!

Мы начинаем. Командование ЦАЛИ официально подтвердило скорое прибытие в нашу страну дополнительной партии американских самолетов-заправщика, призванных расширить возможности стратегической авиации. Во избежание логистического коллапса в гражданском секторе и массовой отмены пассажирских рейсов в разгар сезона отпусков, стороны отказались от идеи размещения новой техники в международном аэропорту имени Бен-Гуриона. По согласованному решению оборонных ведомств, весь прибывающий флот американских танкеров будет перенаправлен на специализированные военно-воздушные базы. Американская пресс-служба подчеркнула, что развертывание сил организовано таким образом, чтобы полностью обеспечить оперативные нужды союзников, сохранив при этом стабильность и непрерывность работы гражданских транспортных артерий Израиля. Подразделения военно-воздушных сил страны уже завершили все необходимые подготовления к приему и обслуживанию дополнительных самолетов. Вашингтон расширяет масштабы военного присутствия на Ближнем Востоке, направляя в наш регион дополнительные эскадрильи ударной авиации. Как сообщили общественная телерадиокомпания Израиля Кан-11 и издание The Wall Street Journal, этот шаг предпринимается в ответ на интенсивное вооруженное противостояние с иранской стороной. Основной оперативной задачей прибывающих боевых машин станет подавление и уничтожение стационарных и мобильных радиолокационных станций противника. Ликвидация этих систем призвана полностью нейтрализовать потенциал противовоздушной обороны иранской стороны, обеспечивающий наведение и запуск ракет. Как стало известно, двое американских военнослужащих погибли при отражении иранской атаки баллистическими ракетами и беспилотниками на силы США в Иордании. Об этом сообщает Центральное командование США. Еще один американский военнослужащий числится пропавшим без вести. Четверо получили ранения и были эвакуированы в госпитале в Иордании. После оказания помощи их выписали. Остальные же военнослужащие с легкими травмами вернулись к выполнению своих обязанностей, говорится в сообщении Центрального командования США. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел официальную встречу с послом Аргентины в Израиле Равином Шимоном Акселем Вахнишем, в ходе которой выразил решительную поддержку Аргентине и ее лидеру Хавьеру Милею. В знак крупнейших союзнических отношений главе израильского правительства подарили эксклюзивную футболку национальной сборной Аргентины, а также футбольный мяч. Во время встречи стороны обменялись теплыми приветствиями и подчеркнули стратегическую важность двустороннего партнерства. Премьер-министр отметил, что президент Хавьер Милей произвел настоящий переворот в отношениях между двумя государствами, сделав Аргентину одним из главных и надежных друзей Израиля на международной арене. Министерство иностранных дел Израиля напоминает гражданам, что разработан цифровой инструмент безопасности для выезжающих за рубеж. Запущено бесплатное мобильное приложение TrefIL. Новая платформа призвана защитить путешественников на фоне участившихся инцидентов, связанных с угрозами личной безопасности во всем мире. Особое внимание ведомство уделяет бывшим военнослужащим и резервистам ЦАЛИ, которые нередко из-за невнимательности провозят в багажнике боеприпасы или элементы снаряжения, что грозит им арестом в иностранных государствах. Масштабы проблемы подтверждает статистика. Только за первую половину текущего года в МИД поступило около 10 тысяч подобных экстренных запросов. Мобильный сервис позволяет оперативно связываться с ситуационным центром министерства, проверять правила въезда, находить контакты местных служб спасения и дипмиссий, а также безопасно хранить копии документов. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 19 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Только сегодня в сети магазинов «Максоней Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоней Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Только сегодня в сети магазинов «Максоней Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоней Хашмаль». Не пропустите!

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Улица Аленби – одна из самых известных улиц Тель-Авива. Она проходит через самый центр города. От моря в сторону рынка Кармель, бульвара Ротшильд и южных кварталов старого Тель-Авива. Свое название улица получила в честь британского генерала Эдмунда Аленби, чьи войска заняли Иерусалим в 1917 году во время Первой мировой войны. Аленби начала активно развиваться еще в первые десятилетия существования Тель-Авива и быстро стала одной из главных городских улиц. Именно здесь открывались кафе, гостиницы, банки, магазины и знаменитые кинотеатры. В середине прошлого века Аленби считалась одним из центров городской жизни. Особенно известными были кинотеатры «Муграби» и «Аленби», куда когда-то приходили смотреть премьеры фильмов жители молодого Тель-Авива. Со временем город изменился. Деловой центр сместился севернее, часть старых зданий пришла в упадок, а сама улица приобрела репутацию шумного и немного хаотичного места с автобусами, магазинами и плотным потоком людей почти в любое время суток. Но именно это смешение многие и считают настоящим духом Аленби. Здесь рядом существуют старые дома эпохи британского мандата, вход на рынок Кармель, маленькие бары, дешевые магазины всякой всячины, бутики бальных платьев, уличные музыканты и поток людей, идущих либо к морю, либо в центр города. В последние годы улица снова меняется. Старые здания реставрируют, открываются новые кафе и отели, а строительство легкорельсового транспорта постепенно перестраивает весь район. Однако Аленби до сих пор остается одной из тех улиц, где старый Тель-Авив ощущается особенно сильно. Шумный, плотный, потный, немного потрепанный, слегка гламурный и очень живой. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
3: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. На фоне непрекращающихся столкновений в районе Армузского пролива Соединенные Штаты готовят базу для проведения новой масштабной воздушной операции. Американская администрация уведомила нас, Израиль, о дополнительной переброске десятков самолетов-заправщиков. Сейчас в аэропорту имени Бен-Гуриона и на авиабазе Рамон уже дислоцировано порядка 60 американских танкеров. Сценарий потенциальных ударов включает ключевую энергетическую и ядерную инфраструктуру иранской стороны. В качестве приоритетной цели рассматривается

находится сверхзащищенный подземный комплекс в районе Натанзе, глубина залегания которого достигает 600 метров. Ранее же руководство США публично обозначило готовность атаковать входы в данный объект. Наращивание активности аргументируется также данными спутниковой разведки, зафиксировавшей форсированные строительные работы по укреплению порталов комплекса. Советник верховного лидера Ирана Мохсен Эрзаи заявил, что в случае продолжения американских атак Тегеран откажется от оборонительной тактики и зеркальных ответов. По его словам, иранская сторона перейдет, цитирую, к фазе масштабного наступления, в ходе которой американские военные объекты и контингент в регионе окажутся, цитирую, под прямым прицелом без оглядки на политические границы. Эрзаи подчеркнул, что период сдерживания завершен и анонсировал резкое усиление интенсивности ударов с применением ракет, а также беспилотников. И это будет в ближайшие дни, говорится в сообщении. Такое заявление прозвучало после очередной серии атак ВВС США в зоне Армузского пролива, затронувших объекты инфраструктуры Ирана. Канцелярия главы правительства Бенямина Нетаньяху сообщила о переносе визита в США. Ранее предполагалось, что премьер-министр вылетит в Вашингтон уже в ближайшее время, однако поездка отложена на конец месяца. Официальной причиной изменения графика назван перенос даты похорон американского сенатора Линдси Грэма. Грэм являлся близким другом Нетаньяху и последовательным сторонником еврейского государства в Сенате США. В рамках предстоящего визита Нетаньяху рассчитывает провести встречу с президентом Дональдом Трампом на фоне очередного витка эскалации между Вашингтоном и Тегераном, а также продолжающиеся при посредничестве США переговоров с Ливаном. Тем не менее, точные дата и время встречи лидеров пока не согласованы, а Белый дом еще не предоставил официального подтверждения. Крупная международная контрабандная операция была сорвана на восточной границе Израиля в результате скоординированных действий элитного пограничного подразделения Центрального округа Севера, бойцов ЦАЛЯ и спецподразделения МАГАФ. Силовики обнаружили в районе пограничного заграждения трех подозреваемых лиц, оказавшихся жителями южных регионов страны. При задержании у них было конфисковано около 70 килограммов запрещенных веществ. По предварительным данным следствия, задержанные намеревались переправить крупную партию на территорию Иордании. В рамках оперативных мероприятий двое подозреваемых были взяты под стражу на месте. Все изъятые материалы и задержанные лица переданы для дальнейшего расследования и проведения следственных действий в Следственное управление Северного округа. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 19 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Есть в Израиле праздник с совершенно особым настроением. Еще за пару недель до него супермаркеты превращаются в царство молочных продуктов. Холодильники заполняются десятками видов сыров, появляются скидки, а прилавки с чизкейками становятся длиннее обычного. Этот праздник называется Шавуот. Для религиозных евреев Шавуот связан с дарованием Торы на горе Синай. Но изначально это был еще и праздник первого урожая. В древности жители Эрец-Исраэль приносили в Иерусалим первые плоды нового сезона в знак благодарности за урожай. Отсюда появились и многие символы праздника – корзины с фруктами, колосья, цветы и белая одежда. В современном Израиле Шавуот считается одним из самых семейных и теплых праздников. В детских садах малыши приходят в белом с венками из цветов и маленькими корзинками. Для тысяч израильских семей это почти обязательная часть детства и семейных альбомов. Есть у Шавуота и еще одна особая традиция – Тикун Лейль Шавуот. В эту ночь принято не спать и изучать Тору. По всей стране проходят ночные лекции, встречи и открытые занятия. Не только в религиозных школах, но и в городских культурных центрах, библиотеках и даже кафе. Но для многих израильтян Шавуот – это прежде всего ощущение начала лета и купального сезона. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия.

0: живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максоне» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоне» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: Лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.COIL.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максоне» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоне» и «Хашмаль». Не пропустите!
0: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максоне» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоне» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. На фоне непрекращающихся столкновений в районе Армузского пролива Соединенные Штаты готовят базу для проведения новой масштабной воздушной операции. Американская администрация уведомила нас, Израиль, о дополнительной переброске десятков самолетов-заправщиков. Сейчас в аэропорту имени Бен-Гуриона и на авиабазе Рамон уже дислоцировано порядка 60 американских танкеров. Сценарий потенциальных ударов включает ключевую энергетическую и ядерную инфраструктуру иранской стороны. В качестве приоритетной цели рассматривается сверхзащищенный подземный комплекс в районе Натанзе, глубина залегания которого достигает 600 метров. Ранее же руководство США публично обозначило готовность атаковать входы в данный объект. Наращивание активности аргументируется также данными спутниковой разведки, зафиксировавшей форсированные строительные работы по укреплению порталов комплекса. Советник верховного лидера Ирана Мохсен Эрзаи заявил, что в случае продолжения американских атак Тегеран откажется от оборонительной тактики и зеркальных ответов. По его словам, иранская сторона перейдет, цитирую, к фазе масштабного наступления, в ходе которой американцы

Американские военные объекты и контингент в регионе окажутся, цитирую, под прямым прицелом без оглядки на политические границы. Ризаи подчеркнул, что период сдерживания завершен и анонсировал резкое усиление интенсивности ударов с применением ракет, а также беспилотников. И это будет в ближайшие дни, говорится в сообщении. Такое заявление прозвучало после очередной серии атак ВВС США в зоне Ормузского пролива, затронувших объекты инфраструктуры Ирана. Канцелярия главы правительства Бенямина Нетаньяху сообщила о переносе визита в США. Ранее предполагалось, что премьер-министр вылетит в Вашингтон уже в ближайшее время, однако поездка отложена на конец месяца. Официальной причиной изменения графика назван перенос даты похорон американского сенатора Линдси Грэма. Грэм являлся близким другом Нетаньяху и последовательным сторонником еврейского государства в Сенате США. В рамках предстоящего визита Нетаньяху рассчитывает провести встречу с президентом Дональдом Трампом на фоне очередного витка эскалации между Вашингтоном и Тегераном, а также продолжающиеся при посредничестве США переговоров с Ливаном. Тем не менее, точные дата и время встречи лидеров пока не согласованы, а Белый дом еще не предоставил официального подтверждения. Крупная международная контрабандная операция была сорвана на восточной границе Израиля в результате скоординированных действий элитного пограничного подразделения Центрального округа Севера, бойцов ЦАЛЯ и спецподразделения МАГАФ. Силовики обнаружили в районе пограничного заграждения трех подозреваемых лиц, оказавшихся жителями южных регионов страны. При задержании у них было конфисковано около 70 килограммов запрещенных веществ. По предварительным данным следствия, задержанные намеревались переправить крупную партию на территорию Иордании. В рамках оперативных мероприятий двое подозреваемых были взяты под стражу на месте. Все изъятые материалы и задержанные лица переданы для дальнейшего расследования и проведения следственных действий в Следственное управление Северного округа. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 19 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Только сегодня в сети магазинов «Максоней Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоней Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Только сегодня в сети магазинов «Максоней Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоней Хашмаль». Не пропустите!

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова.
1: День Иерусалима – один из самых молодых государственных праздников Израиля. Он связан с событиями шестидневной войны. 7 июня 1967 года, 28 ияра по еврейскому календарю, израильские десантники вошли в старый город. Восточный Иерусалим, который с 1948 года находился под контролем Иордании, перешел под контроль Израиля. Именно тогда по армейской связи прозвучала фраза командира бригады десантников Моты Гура «Храмовая гора в наших руках». Для израильского общества это был момент огромного исторического и эмоционального значения. После 19 лет евреи снова получили доступ к Стене Плача и еврейскому кварталу. День Иерусалима отмечают 28 ияра. В 1998 году Кнессет закрепил эту дату отдельным законом. Сегодня в этот день проходят государственные церемонии, мемориальные мероприятия, концерты, экскурсии и шествия с израильскими флагами. Самое известное из них – танец флагов, который завершается у Стены Плача. Но Иерусалим невозможно свести только к официальным церемониям. Это город, в котором история буквально видна на улицах. Стены старого города, кварталы 19 века, рынки, трамвай, студенты, религиозные школы, государственные учреждения и обычная городская жизнь. Для одних Иерусалим – это прежде всего святое место. Для других – столица государства. Для третьих – город сложный, шумный, спорный, но совершенно незаменимый в израильской культуре.

0: поэтому День Иерусалима – это не только дата в календаре. Это день, который напоминает, насколько глубоко этот город вписан в историю, память и самоощущение израильтян.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это Мано.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максоне» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоне» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 CoIL.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максоне» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоне» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максоне» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоне» и «Хашмаль». Не пропустите!
3: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Власти Израиля привлекли авторитетных раввинов и лидеров ультраортодоксального сектора к масштабной кампании против иностранного влияния. Как сообщает издание The New York Times, лидеров Харидим просят напрямую обратиться к общинам с призывом полностью прекратить любые контакты с представителями иранской стороны. Поводом для столь жестких мер послужили данные о причастности представителей Харидим как минимум к 9 инцидентам, связанным со шпионажем. Правоохранительные органы и прокуратура рассматривают влияние наставников как ключевой инструмент противодействия вербовке. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани подтвердил свою позицию относительно возможного задержания Бенямина Нетаньяху во время его визита на Генеральную ассамблею ООН в сентябре. Городоначальник назвал израильского премьера, цитирую, «военным преступником», сославшись на обвинение Международного уголовного суда. Вместе с тем Мамдани подчеркнул, что любые действия муниципальных властей будут строго ограничены рамками существующего законодательства, и город не станет создавать новые юридические нормы ради этого прецедента. В данный же момент администрация Нью-Йорка консультируется с правовым департаментом для оценки своих реальных полномочий. Стоит отметить, что Соединенные Штаты не признают юрисдикцию МУС, а федеральные законы напрямую запрещают местным структурам препятствовать деятельности иностранных лидеров. В Израиле готовятся к реализации беспрецедентного оборонного эксперимента по кардинальному укреплению тюремной безопасности. Министерство экологии официально санкционировало использование крокодилов для охраны

внешнего периметра пенитенциарных учреждений. Глава ведомства Ди Сильман подписала документ, переводящий этих опасных рептилий в специальную юридическую категорию разводимых диких животных, что успешно снимает действовавший ранее строгий законодательный запрет. Теперь же управление тюрем сможет запустить практический пилотный проект по прямой инициативе министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Предполагается, что глубокие рвы с хищниками вокруг корпусов, где содержатся боевики, поддерживаемые иранской стороной, станут непреодолимой преградой. Руководство, изучившее этот вопрос в ходе визита в зоопарке, уверено, что крокодилы не только обеспечат мощнейший психологический барьер против любых попыток побега, но и позволят существенно снизить долгосрочные бюджетные расходы на регулярную охрану. Правоохранительные органы завершили расследование серии резонансных ограблений учебного заведения в Батьяме, совершенных группой местных подростков. По данным следствия, четверо участников банды неоднократно проникали в здание школы на улице Керенаясот, нанося значительный ущерб имуществу и похищая ценные вещи. В ходе одного из налетов злоумышленники использовали украденную в учебном классе дрель для взлома других помещений. После сбора доказательной базы оперативники провели задержание всех участников группировки. Накануне было официально предъявлено обвинение в групповом взломе, краже и умышленном повреждении государственного имущества. Полиция также направила ходатайство в суд о содержании обвиняемых под стражей до окончания всех судебных разбирательств. И далее говорим о погоде. Сегодня, воскресенье, 19 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Походы и путешествия по стране являются важной частью израильской культуры, которая на иврите называется тиюлим. Для многих израильтян это не просто прогулка на природе, а очень важная составляющая их жизни. Традиция таких поездок начала формироваться еще до создания государства. Участники первых сионистских движений много ходили по стране пешком, изучали местность и воспринимали знакомство с землей как часть создания новой национальной культуры. Позже тиюлим стали важной частью школьного воспитания и армейской подготовки. Многие израильтяне с детства помнят походы с классом, ночевки в пустыне, подъемы на Мецаду на рассвете или маршруты по Галилее и Голландским высотам. Во многом именно через такие поездки страна знакомилась сама с собой. Несмотря на небольшую территорию, природа Израиля очень разнообразна. Пустыня Негев, леса Галилеи, источники, каньоны, кратеры и морское побережье. Со временем вокруг походов сформировалась целая культура. В выходные тысячи семей отправляются на природу, а в праздничные дни популярные маршруты и национальные парки часто оказываются переполнены. При этом тиюль для израильтян обычно не только отдых или спорт. Это еще и знание маршрутов, разговоры о любимых источниках, кофе с маленькой газовой горелки посреди пустыни и привычка проводить выходные вне города. Именно поэтому походы давно стали чем-то большим, чем просто внутренний туризм. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CORL.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максоне» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоне» и «Хашмаль». Не пропустите!
0: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максоне» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоне» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Власти Израиля привлекли авторитетных раввинов и лидеров ультраортодоксального сектора к масштабной кампании против иностранного влияния. Как сообщает издание The New York Times, лидеров харедим просят напрямую обратиться к общинам с призывом полностью прекратить любые контакты с представителями иранской стороны. Поводом для столь жестких мер послужили данные о причастности представителей харедим как минимум к 9 инцидентам, связанным со шпионажем. Правоохранительные органы и прокуратура рассматривают влияние наставников как ключевой инструмент противодействия вербовке. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани подтвердил свою позицию относительно возможного задержания Бенямина Нетаньяху во время его визита на Генеральную ассамблею ООН в сентябре. Городоначальник назвал израильского премьера, цитирую, «военным преступником», сославшись на обвинение Международного уголовного суда. Вместе с тем Мамдани подчеркнул, что любые действия муниципальных властей будут строго ограничены рамками существующего законодательства, и город не станет создавать новые юридические нормы ради этого прецедента. В данный же момент администрация Нью-Йорка консультируется с правовым департаментом для оценки своих реальных полномочий. Стоит отметить, что Соединенные Штаты не признают юрисдикцию МУС, а федеральные законы напрямую запрещают местным структурам препятствовать деятельности иностранных лидеров. В Израиле готовятся к реализации беспрецедентного оборонного эксперимента по кардинальному укреплению тюремной безопасности. Министерство экологии официально санкционировало использование крокодилов для охраны внешнего периметра пенитенциарных учреждений. Глава ведомства Эдит Сильман подписала документ, переводящий этих опасных рептилий в специальную юридическую категорию разводимых диких животных, что успешно снимает действовавший ранее строгий законодательный запрет. Теперь же управление тюрем сможет запустить практический пилотный проект по прямой инициативе министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Предполагается, что глубокие рвы с хищниками вокруг корпусов, где содержатся боевики, поддерживаемые иранской стороной, станут непреодолимыми.

непреодолимой преградой. Руководство, изучившее этот вопрос в ходе визита в зоопарки, уверено, что крокодилы не только обеспечат мощнейший психологический барьер против любых попыток побега, но и позволят существенно снизить долгосрочные бюджетные расходы на регулярную охрану. Правоохранительные органы завершили расследование серии резонансных ограблений учебного заведения в Батьяме, совершенных группой местных подростков. По данным следствия, четверо участников банды неоднократно проникали в здание школы на улице Кернаясот, нанося значительный ущерб имуществу и похищая ценные вещи. В ходе одного из налетов злоумышленники использовали украденную в учебном классе дрель для взлома других помещений. После сбора доказательной базы оперативники провели задержание всех участников группировки. Накануне было официально предъявлено обвинение в групповом взломе, краже и умышленном повреждении государственного имущества. Полиция также направила ходатайство в суд о содержании обвиняемых под стражей до окончания всех судебных разбирательств. И далее говорим о погоде. Сегодня, воскресенье, 19 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле и только при прямом бронировании в Крамбурге.

0: Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Для большинства израильтян арбуз без косточек давно стал чем-то совершенно привычным. Но во многих странах их сложно найти на прилавках супермаркетов. Это настоящий деликатес. А ведь во второй половине 20 века израильские агрономы и селекционеры активно работали над созданием новых сортов овощей и фруктов, лучше приспособленных к жаркому климату и современному сельскому хозяйству. Одной из самых известных разработок стал именно арбуз без косточек. Вопреки распространенному мнению, речь идет не о генной инженерии. Такие сорта были получены методом селекции, путем скрещивания разных видов арбуза. В результате появились плоды с мягкими светлыми семенами вместо привычных твердых косточек. Для покупателей это оказалось удобнее, а для производителей выгоднее с коммерческой точки зрения. Эта история хорошо отражает развитие всего израильского сельского хозяйства. Постоянный поиск новых, более удачных решений, соответствующих местным нуждам, потребностям и климату. И правда, кто откажется от четвертинки сладкого, прохладного арбуза с кусочками брынзы в жаркий полдень? Да еще и без косточек. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
2: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
3: Только сегодня в сети магазинов «Максоней Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоней Хашмаль». Не пропустите!
4: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
3: Только сегодня в сети магазинов «Максоней Хашмаль» состоится грандиозная распродажа.

0: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Автобусы «Эгид» для нас, израильтян, это часть повседневной жизни. Но интересен тот факт, что история кооператива началась еще до создания государства Израиль. «Эгид» появился в 1933 году после объединения нескольких небольших автобусных компаний, работавших в подмандатной Палестине. Само название на иврите обозначает «объединение» или «союз». В те годы автобусное сообщение имело для страны особое значение. Железнодорожная сеть была ограниченной, многие населенные пункты оставались труднодоступными, а именно автобусы постепенно связывали между собой разные части страны. Со временем «Эгид» превратился в крупнейшую транспортную компанию страны. На протяжении десятилетий зеленые автобусы кооператива стали одной из самых узнаваемых деталей израильского пейзажа. Они возили солдат, школьников, туристов и новых репатриантов от Кирьят-Шмуны и до Эйлата. Особенно важную роль «Эгид» играл в первые десятилетия существования государства, когда население быстро росло, а транспортная инфраструктура еще только формировалась. При этом компания долгое время работала именно как кооператив. Водители и сотрудники были не просто наемными работниками, а членами общего объединения и фактически совладельцами предприятия. Позже рынок общественного транспорта начал меняться. Появились частные конкуренты, часть маршрутов перешла другим компаниям, а сами автобусы давно перестали быть только зелеными. Для многих израильтян «Эгид» до сих пор остается символом целой эпохи – старых центральных автостанций, бумажных билетов и длинных автобусных поездок через всю страну. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Только сегодня в сети магазинов «Макса Нейхашма»...

Состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в Махсана и Хашмаль. Не пропустите!

0: Только сегодня в сети магазинов «Максоне» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоне» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Только сегодня в сети магазинов «Максоне» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоне» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Почему наши вот едят молочные продукты? На первый взгляд связь не очевидна. В самой Торе такой традиции нет. И все же именно молочные блюда со временем стали одним из главных символов Шавуота. Существует несколько объяснений этой традиции. Одно из самых известных связано с дарованием Торы на горе Синай. Согласно религиозному толкованию, получив законы кашрута, евреи еще не успели подготовить мясо и кухонную утварь по новым правилам, поэтому предпочли простую молочную пищу. Есть и символическое объяснение. В библейской традиции земля Израиля неоднократно описывается как земля, текущая молоком и медом, а молоко стало восприниматься как символ изобилия жизни и благополучия. Со временем эта традиция превратилась в настоящий кулинарный праздник. Перед Шавуотом израильские супермаркеты заметно меняются. Появляются огромные отделы сыров и десертов, проходят масштабные скидки на молочные продукты, а кондитерские начинают соревноваться в количестве чизкейков и ватрушек. Во многих семьях есть собственные праздничные рецепты. Одни готовят блинчики с творогом, другие – запеканки, кнафы или творожную выпечку. А в кибуцах Шавуот долгое время был еще и праздником сельского хозяйства с парадами сельхозтехники, даров земли и общими праздничными застольями. Так древний религиозный обычай постепенно стал одной из самых узнаваемых и вкусных традиций израильского календаря. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максоне» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоне» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: Только сегодня в сети магазинов «Максанэй Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максанэй Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Только сегодня в сети магазинов «Максанэй Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максанэй Хашмаль». Не пропустите!

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Люди в военной форме – привычная часть израильской повседневности. Солдат с рюкзаком на автобусной остановке или группа срочников в поезде давно стали обычной частью городского пейзажа. При этом форма Цааля за десятилетия сильно изменилась. После создания государства молодой армии приходилось собирать обмундирование буквально из того, что удавалось найти. Использовались элементы британской формы, остатки военного снаряжения разных армий и самая простая рабочая одежда. Израиль 50-х годов жил в условиях жесткой экономии, а армия строилась практически с нуля. Поэтому форма долгое время оставалась очень простой. Легкие ткани, минимум деталей и максимальная приспособленность к жаркому климату. Символами первых десятилетий стали знаменитый кова-тембель и даже армейский

0: и сандали, которые в те годы действительно использовались в жарком климате. Со временем форма цааля постепенно менялась вместе с самой армией. Появились современные ткани, тактическая полевая форма и новые элементы защиты. Сегодня у израильских военных существуют разные комплекты формы. Алеф – более представительская форма для выхода с территории базы и официальных мероприятий. И бет – рабочая полевая форма для повседневной службы и боевых задач. У разных родов войск есть и собственные отличительные цвета. Оливковую форму носят в сухопутных войсках, бежевую – ВВС, белую – в военно-морских силах. Отдельной частью армейской культуры давно стали береты разных цветов. Красный у десантников, коричневый у Галани, фиолетовый у Гевати, черный у бронетанковых войск. Но даже сегодня форма цааля остается сравнительно простой по мировым меркам, без лишней декоративности и показного парада. Во многом это отражает и сам израильский армейский подход. Прежде всего, удобство, функциональность и готовность к реальной службе.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

тембра по телу дрожь. Честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой, все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой.

0: вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максоней Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоней Хашмаль». Не пропустите!

0: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте.

0: Приобретите с еще большей выгодой.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максоней Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоней Хашмаль». Не пропустите!

0: Только сегодня в сети магазинов «Максоней Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоней Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Только сегодня в сети магазинов «Максоней Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоней Хашмаль». Не пропустите!

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Традиция посещения могил праведников существует в еврейской культуре на протяжении многих веков. В Израиле такие места ежегодно посещают сотни тысяч человек, как религиозных, так и светских. Считается, что праведники, на иврите цадиким, обладали особой духовной силой, а молитва рядом с местом их захоронения имеет особое значение. Одно

0: самых известных мест паломничества – могила Раби Шимона Бар-Йохая на горе Мирон в Галилее. Особенно многолюдно здесь становится в праздник Лаг-Баомер. Среди других известных мест – могила Раби Мейра Бааль-Анес в Твери, а также захоронение праведников в Цфате и Иерусалиме. У разных общин существуют разные традиции. Кто-то зажигает свечи, кто-то читает молитвы, а кто-то оставляет записки с просьбами о здоровье семье или благополучии. Поездки к могилам праведников часто становятся частью семейной традиции, связанной с памятью, историей общины и ощущением связи между поколениями. Особенно заметно это во время крупных паломничеств, когда небольшие религиозные места на несколько дней превращаются в центры огромного скопления людей. В современном Израиле, где сосуществуют очень разные уклады жизни, эта традиция по-прежнему остается важной частью религиозной и культурной жизни страны.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максоне» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоне» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: Только сегодня в сети магазинов «Максоней Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоней Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям.

0: При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максоне» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоне» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе.

0: Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максоней Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максоней Хашмаль». Не пропустите!

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Только сегодня в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только сегодня и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

Радіомузика 106,4 FM.